0: 7 часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС начинается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
1: Доброе утро. Ну что там, среда, да. Маленькая пятница. До выходных все меньше и меньше. Ой, выспимся с вами, наверное.
0: Наверное. Да, ну, это не точно, как всегда. Узнаем только, наверное, в понедельник. И то будем бурчать, ворчать.
1: Бурчать, что нам не хватило, чтобы, как обычно, не доспали и все вот это вот.
0: Да-да-да. Ну, если вы с нами в одной лодке, то, пожалуйста, welcome, будьте с нами. Будем вместе просыпаться. Мы же это всегда вместе делаем,
1: ну,
0: правильно?
1: Ну, как будто бы, да.
0: Как
1: ну,
0: будто не звучало.
1: Да, давай похвастаемся, что мы с тобой сильно рано сегодня на работу
0: Очень
1: приехали.
0: Рано мы приехали.
1: Такое бывает исключительно редко, что, во-первых, просто рано, а во-вторых, еще и вместе. И такие друг на друга посмотрели с уважухой в 6:30. Типа, вот это ничего себе.
0: Это точно. Ну что, друзья, начинаем, как всегда, утреннее шоу «Беш». Много чего интересного у нас с вами есть. Запланировано много полезной информации, классная музыка, игры с подарками. Куда же без них, все для вас.
1: И для вас уже идет прямая трансляция на нашем сайте nst.kz, в группе во ВКонтакте.

0: Как обычно, начинаем утро с крутого настроя. Это классная рубрика, где мы слушаем треки прикольные, которые, возможно, попадут в наш утренний плейлист.
1: Ну, а вы за них голосуете в нашем телеграм-канале Радио НС. Прямо сейчас туда переходите, подписывайтесь, если ранее этого не сделали. И имейте в виду, что песню можно будет с нашей телеги и скачать, и пройти еще по хэштегу «Сентябрь2026». Нам, ну, достаточно скоро уже подводить итоги, и нужно, чтобы вы проголосовали абсолютно за каждый трек.
0: Ну, а сегодня мы с вами слушаем трек казахстанского исполнителя Марселя Алсиитова, известного как Марсель. Трек выпущен 9 августа 2022 года, и сам певец, презентуя трек, отметил, что долго работал над песней, вложил в нее всю душу, выразил надежду, что она подарит слушателям хорошее настроение и вдохновит на исполнение желаний. Песня так и называется «Арманда». И там есть такие строчки, как «Мечты сбываются».
1: Ну, супер, давай слушать.
0: Прямо сейчас в эфире Радио НС. Марсель, погнали!

0: прикольненько. Прям слышится вот эта вот мечтательность в голосе Марселя. И посыл такой, посыл приятный, интересненький. Но клевый, я буду голосовать за.
1: Отлично. Марсель, если ты нас слушаешь, то мы помним, что ты обещал и не пришел. Так что ждем тебя в нашей студии. Приходи. И уже в этот раз с подарочками для нас, Ксении.
0: И с пенёй за те подарочки, потому что уже 2 года прошло.
1: Да, мы все помним.
0: Все, ну что? Все бегом в телеграм-канал Радио
1: НС. Ни на что, да? Да, голосуйте. Да, в конце месяца узнаем, попадет этот трек в наш плейлист или нет.
0: Но, да.
1: Продолжаем утреннее шоу «Беж». Пока убираем трек. Все, пока-пока, Марсель. Услышимся, увидимся, надеюсь. И мы продолжаем. И впереди я расскажу, когда иллюстрации в учебниках только мешают нам учиться. Не пропустите.
2: Шоу «Беж». На радио МС.

0: Рубеж на радио НС продолжается. 7 часов 15 минут в Казахстане. Лима Бимурзина и Ксения Панченко с вами. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И прямо сейчас кое-что интересненькое вам расскажу.
2: Давай. Спроси у Лимы. У Лимы.
0: Вы у меня спрашивали, я отвечаю, когда иллюстрации в учебниках мешают только нам учиться. Mm-hmm. Значит, ученые выяснили, что картинки в учебниках не всегда помогают учиться. Так. Они проверили это на 64 людях. Mm-hmm. Одни читали текст про позы йоги, другие про теорию игр. Когда твой результат зависит еще и от решений других людей. И оказалось, что картинки помогают, когда речь идет о чем-то конкретном, а сложные такие абстрактные темы, они не могут только запутать. Получается, иногда лучше просто текст получить для обучения без презентации на 48 слайдов. Я вот люблю, знаете, когда все просто. Вот поза, вот я про теорию игр вообще ничего не понимаю. А вот йогу с утра можно, пожалуйста.
1: А я вот вспоминаю, как мы что-либо учили, и там же просто мы под подушку книжку клали, а тут, прикинь, 48 слайдов каких-нибудь под подушку положить, ну точно не сработает.
0: Точно помешает, да?
2: Спроси у Лимы. У Лимы.
1: А впереди у нас гороскоп, не пропустите. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Астрология без гарантий.
1: 7:23 в Казахстане, на календаре 23 сентября, среда, и прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака. Поехали.
2: Итак, Овны, сегодня не пытайтесь успеть все одновременно. Одна отложенная задача окажется совсем не такой уж срочной, как казалось утром.
1: Тельцы, приятная новость может прийти совершенно буднично, но именно она сделает вторую половину дня заметно приятнее.
2: Близнецы, сегодня вы можете узнать о человеке нечто неожиданное, причем это, скорее всего, заставит вас улыбнуться, чем изменить отношение к нему.
1: Раки, иногда полезно ничего не планировать хотя бы на несколько часов. Сегодня свободное пространство в расписании окажется особенно кстати.
2: Львы, кто-то искренне отметит ваши качества, которые вы сами давно перестали замечать. Приятно, когда комплимент оказывается действительно точным.
1: Девы, сегодня решение найдется там, где вы его совсем не искали. Порой достаточно перестать усложнять очевидное.
2: Весы, небольшая перемена в планах окажется удачнее первоначального варианта. Не все, что нарушает сценарий, портит день.
1: Скорпионы, сегодня одна давняя тема наконец перестанет казаться такой значительной. Вы поймете, что давно уже переросли ее.
2: Стрельцы, среда может подарить вам повод сделать то, что давно хотелось, но все время находилась причина отложить. На этот раз отговорка не понадобится.
1: Козероги, сегодня вы увидите результат того, во что когда-то вложились без особых ожиданий. Некоторые вещи действительно требуют времени, чтобы себя показать.
2: Водолеи, какая-то случайность окажется удивительно кстати. Вы даже можете подумать, что у дня сегодня неплохое чувство юмора.
1: Рыбы, сегодня все сложится проще, чем вы предполагали. Не ищите подвох там, где обстоятельства наконец решили быть на вашей стороне.
0: Астрология без гарантий.

0: 7:28 в Казахстане. Мы с Ксенией уже хотим объявить тему сегодняшнего Нехабара. Нехабар – это рубрика, где мы с вами болтаем, общаемся, слушаем ваши голосовые. Присылайте их по номеру 775-106-0011.
1: И сегодня в Нехабаре внезапно предложена Элимой Бимурзиной тема про мой первый автомобиль.
0: Так.
1: Ребятки, расскажите нам, на чем первый раз вы покатались или какой первый автомобиль у вас был во владении. Ну, что-нибудь эдакое. Мне кажется, что первая машина – это даже
0: это
1: круче,
0: как первый телефон.
1: Это круче, чем первая любовь, Лима.
0: Не спорю.
1: Поэтому наверняка всем автомобилистам будет что сказать.
0: Да, так что ждем ваши голосовые. Еще раз WhatsApp номер 8775-106-0011.
2: На радио МС.
1: И далеко не уходим. Впереди расскажем, как выиграть Яндекс.Дропс.

0: Лин, ну вот скажи мне, почему так происходит?
1: Что
0: вот, вот то, что я хочу, оно появляется сначала у наших слушателей, а потом мы с тобой вот как-то это себе зарабатываем. Ну, ну что за дела?
2: А, ты про наушники.
0: Да, я про наушники.
2: Про Яндекс.Дропс.
0: Да, крутые наушники, которые могут выиграть сегодня уже наши замечательные радиослушатели.
2: В принципе, давай не будем говорить, что у нас впереди Алиса в стране НС, и что мы там разыгрываем Яндекс.Дропс, и нужно отправлять свои заявки уже сейчас по номеру 775-106-2011. Не будем говорить?
0: Да нет, конечно. Но
2: я уже сказала.
0: Эфир-то тем более прямой. Что сейчас просто возьмем, да и сделаем вид, что никто ничего не слышал.
2: Да и нас, в принципе, найти легко, знаешь?
0: Ну, да. В трансляции, как минимум.
2: Ну, да.
0: Ребятки, ну а если серьезно, мы правда ждем уже ваши заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
2: Угу. А в заявке обязательно напишите «Хочу дропс». Ждем вас. Да?
3: Шоу на радио МС.

С бешеным утром. Утром. Утром. Шоу «Беш» на радио «НС».

0: Алиса в стране чудес, а у нас Алиса на радио НС.
1: Привет, я Алиса. Поиграем?
2: Да, будем играть сейчас, тем более, что на кону у нас классные наушники Яндекс Дропс, мы сами их хотим, но все лучше, как там в песне Зои, опять ушло, но не будем дальше продолжать, ладно.
3: Ну и как в детстве у нас было, самые лучшие конфеты это гостям.
2: Ага, ну вот, давайте с гостем знакомиться, кто там у нас сегодня.
3: Сашенька, Александр из Кустаная. Саш, доброе утро.
2: Доброе утро, Санек.
4: Доброе утро.
3: Представляешь, ты можешь стать обладателем крутых наушников Яндекс Дропс.
4: Представляю, уже даже в них хожу, можно сказать.
3: Ой, классно. Но нужно будет потрудиться.
2: Какой шустрый. Так-то их еще в городе, в Казахстане толком ни у кого нету, а Санька уже ходит, представляет. Ну что, Сань, у нас будет для тебя 5 фактов, и твоя задача хотя бы на 3 из 5 фактов ответить, правильно это и неправильно, и не ошибиться, само собой.
3: Да, и мы здесь не одни, давайте поздороваемся с
2: Алисой.
3: Ну, на всякий случай.
2: Ну,
5: здравствуйте.
3: О, здравствуйте. Молодец, дорогая. Умничка, да. Она нас подслушивает.
2: Ну что, давай по вопросикам, погнали, да. Пожелаем Сане удачи.
3: Удачи тебе, погнали.
4: Спасибо.
2: Сань, смотри, у комаров кусаются только самцы, правда или неправда?
4: Еще раз.
2: У комаров кусаются только самцы. Правда или неправда?
4: Неправда.
2: Неправда?
4: Неправда.
2: И это правильный ответ,
3: это правильно,
2: потому что кусаются только самки комаров.
3: Отлично, идем дальше. Сань, в космосе... Стойте, не пугайте нас. В космосе нельзя услышать собственный крик. Правда или неправда?
4: Правда.
3: Правда. На самом деле, да, это правда. Звук не распространяется в вакууме, поэтому без среды для передачи звуковая волна до ушей не дойдет. Молодец.
2: Ну и идем дальше. Следующий вопрос. А скажи, пожалуйста, у осьминога 3 сердца. Это правда или вымысел?
4: Правда.
2: Правда. И
3: вау,
2: это правда, потому что 2 сердца работают на жабры, а 3 перекачивает кровь по всему телу.
3: Отлично идешь, Сашенька. Следующий факт. Скажи, пожалуйста, вода может одновременно кипеть и замерзать. Правда это или неправда?
4: Неправда.
3: А вот тут вот ошибочка. На самом деле это правда. Такое возможно в особых условиях. В так называемой тройной точке воды, когда лед, жидкость и пар существуют одновременно.
2: Ну и последний вопросик. На Венере сутки длятся, как и на Земле, 24 часа. Правда или неправда?
4: Неправда.
2: Неправда, и это правда.
3: О,
2: неправда, потому
3: точно?
2: Что на Венере сутки длиннее года. Венера
3: молодец.
2: Вращается вокруг своей оси примерно 243 земных суток, а вокруг Солнца примерно за 225.
3: Итого, ну что, у нас 4 совпадения.
2: Отлично.
3: Из 5. И это говорит о том, что ты молодец.
2: Красавчик, Саня. Вот еще Саня умный, оказывается. И наушники достаются именно тебе, Саня.
3: Поздравляем тебя.
2: Ну, а знаете, что самое интересное?
4: Ой, спасибо большое.
2: Санька, вот если бы у тебя сейчас уже были бы наушники,
3: да,
2: с Алисой, а и в Яндекс Дропс там, то ты бы и на еще один вопрос ответил тоже правильно, потому что
3: в реальном времени можно, да, и задать вопрос и услышать ответ от Алисы. Представляешь?
2: Конечно. То есть можно было бы
4: послушать,
2: она бы отвечала. И все, и
3: класс. Ну, потом, когда ты получишь свой подарочек, сними видео, покажи нам, хорошо, отметь Радио НС.
4: Хорошо.
3: Договорились?
2: За эфиром мы тебе, Саня, расскажем, как ты получишь свои наушнички.
3: Да.
2: Мы тебя еще раз
3: поздравляем. И продолжаем утреннее шоу «Вешное радио НС». Доброе утро.
0: На радио НС.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
2: Радио НС. 8 утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, ребятки, 2 часа эфирного времени у нас с вами еще впереди.
2: Так.
3: И в самое ближайшее время мы поговорим про сон.
2: О.
3: Самый сладкий сон.
2: Я уснула. Просто мне можно сказать одно слово «сон», я сразу сплю.
3: Просыпаемся, просыпаемся. Это будет впереди, чуть-чуть
2: хорошо,
3: позже.
2: Ладно. Ну и, конечно же, послушаем ваши голосовые сообщения по номеру 775-106-2011. Присылайте их и расскажите о своей первой машине. Какая она у вас была? Название, цвет? Мне только цвет интересен. Название мне ни о чем не скажет. Но тоже расскажите, будет интересно.
3: Ну, а также в этом часе 20 литров бензина мы обязательно разыграем в пит-стоп.
2: Да. Ну, а в следующем часе попытаемся взломать наш банкомат. А в банкомате накоплено уже 40 тысяч тенге.
3: Ну, а также не забывайте о том, что радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
2: Да.
3: Помашем.
2: Помашем, конечно же. И продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
3: Доброе утро.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Че по фактам?
1: Ну что, мои хорошие, поговорим про сон. 8 часов и 8 минут.
2: Ну давай, попробуй.
1: 8 часов сна, говорят, нам нужно.
2: Мы сейчас должны были проснуться, потому что я в час ночи уснула.
1: Нет, тогда ты должна была в 9 проснуться. Ну, в общем, 8 часов сна именно столько, кажется, должен спать нормальный человек. Нам везде об этом говорят, по крайней мере. И, ну, реально мы слышим это настолько часто, что воспринимаем это уже вот как какую-то аксиому, да, как закон природы.
2: Да.
1: Не выспались, значит, не было 8 часов. Проснулись раньше, надо было спать дольше. Поспали 9, значит, молодцы.
2: Так.
1: Ну и все в таком духе. Но ученые решили разобраться, откуда вообще взялась эта идея и действительно ли всем без исключения нужны именно 8 часов.
2: Ну-ка.
1: И оказалось, что такой универсальной цифры нет. Исследование показывает, что потребность во сне у людей отличается. Более того, данные, полученные при изучении традиционных сообществ в Танзании, Намибии и Боливии, показали среднюю продолжительность сна примерно от 5,7 часов до 7 часов ровно. Но в других исследованиях доиндустриальных обществ средний показатель составлял около 6,4 часа.
2: Да.
1: Но, в общем, это все не означает, что надо поставить себе будильник на 5 часов и объявить себя человеком, который раскрыл секрет продуктивности. Да-да-да. Для большинства взрослых специалисты все-таки рекомендуют регулярно получать не менее 7 часов сна. Просто 8 часов это, ну, как бы не обязательная для всех отметка, после которой организм поставил вам такую печать, типа, ты выспался, чувак, все, давай. Гораздо важнее смотреть не только на цифры, но и на свое состояние. Если вы просыпаетесь разбитым, то вы можете проснуться и через 8 часов, и через 5 часов. Но тут надо, как бы, в общем, на другое обращать внимание. Ну и если вы поспали 7,5 часов и проснулись самостоятельно, весь день чувствуете себя нормально, то не надо долеживать вот это священные полчасика.
2: Надо просто зафиксировать тот момент, когда ты проснулся выспавшимся.
1: Это самое сложное.
2: Раз в год такое бывает, случается.
0: Че по фактам?

Хочешь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

0: 8:19 в Казахстане. Друзья, впереди любимая наша рубрика «Нихабар». Будем слушать ваши голосовые. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И сегодня мы обсуждаем свои первые автомобили. Я с удовольствием этим поделюсь.
0: Давай, рассказывай.
1: Если говорить о первом автомобиле, на котором я, в принципе, проехалась, то это была папина «Волга» там очень-очень много лет назад.
0: Какого цвета она была?
1: Она, знаешь, такая была как будто цвета какао, что ли. Ну, то есть она была и не молочная, и не серое, что-то такое в помеси.
0: Но стилевое.
1: Ну, да, по тем временам, да. В сознательном возрасте в 13 лет я ехала на RAV4, я помню, по
0: району. Деловая в 13? Да. Это наших дочерей сейчас посадить за руль.
1: Да, да, я, правда, газ тормозом перепутала, чуть забор не улетела. Ну, а сам первый мой уже автомобиль, это была BMW троечка.
0: Вот это, с которой мы знакомы.
1: Нет. Это была масечка такая голубенького, небесно-голубого цвета. И, как всегда мне говорили, никто не помнил, какой у меня был номер на машине, зато все точно знали всегда, цвет, увидев, что да, это именно моя машина. А номер был 633ZVO.
0: Слушай, я помню. Очень круто. А вот что у наших радиослушателей? Впереди как раз-таки послушаем, они уже прислали кучу голосовых сообщений, поэтому, друзья, далеко не уходите, будем слушать. Ну а если вы захотите рассказать о своей первой машине, присылайте голосовые по номеру 775-106-2011.
2: На радио МС. Сіз білдіңіз бе?
3: Ғарышкерлер космоста жылай алмай.
2: Жарнама.
4: Режиссер Алена Алмаздың туындысы. Басты рөлдерде Олжас Альжанов, Ғазірет Ержанов және басқа да талантты актерлер.
5: Осы жерде жатқан жас менде сыйлыққа келгім.
6: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
5: Жүзі. Палтада достар көп шығар.
6: Жас, мен сізге не айтқан білмеймін. Бірақ оның достар жоқ. Ол детдомнан мамасы келеді деп әлі күтіп жүр.
4: «Жасмин мен Балу» фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
2: МС радиосында жарнама 356 60

0: А ты живешь?
1: Ну что, давайте приступим слушать голосовые сообщения от наших радиослушателей. Если захотите тоже поделиться, то присылайте по номеру 775-106-2011.
2: Сегодня в Нихабаре мы обсуждаем любимые машины.
1: Да, погнали.
2: Первые машины.
3: Мой первый автомобиль был Toyota RAV4, праворульная, трехдверная.
2: Да.
3: Сейчас это, я не знаю, мне кажется, эта машина сейчас почти раритет, но я тогда на тот момент была самая крутая, самая счастливая.
1: Прикольно.
3: Это был 2005 год.
2: 2005,
3: моя первая маленькая машина.
1: У моей сестры, кстати, тоже первая машина была RAV4.
2: Прикольно.
1: Трех или сколько там дверей. Ну,
2: да,
1: в общем,
2: да,
1: идем дальше.
4: Вымотал мои все нервы. Старый синий Ford Sierra.
2: Ого. Фордок,
1: почему,
2: к счастью,
1: вымотал-то?
2: Ну, форды это такие.
1: Да, не умеют это делать, да?
2: Окей. Не хуже баварцев.
5: Доброе утро, девочки. Доброе утро, шоу Беш.
1: Привет.
5: Доброе утро, Казахстан.
1: Доброе утро.
5: Первая моя машина была Москвич 412. Это была вообще замечательная машина. Цвет был зеленый. Это действительно был не то, что машина, это был друг и товарищ, ага, помощник во всех своих делах, заботах. Вот. Первый капитал я сделал на этой машине. И первые заработанные деньги я сделал именно на этой машине.
1: Вот это да, круто.
5: Это действительно была машина. До сих пор чувствую этот запах. Вручала во всех бедах, во всех проблемах. Куда-то надо было поехать, поехал, все без проблем. И картошку возил, и сено возил.
1: Ай, класс.
5: Действительно, приятные воспоминания об этой машине. Всем добра, всем хорошего настроения, хорошего дня. Даниэль, Расписанная.
1: Отлично, идем дальше.
6: Здравствуйте, девчонки.
2: Добрый,
6: моя первая машина. В 96-м году я пришел с армии, и мне папа повел. В то время BPK авто был такой.
2: Да,
6: и купил шестерку с нуля. Белого цвета. Я самый крутой пацан был.
1: Конечно.
6: Но в то время это хорошая машина считалась.
1: Конечно, тем более салона.
2: Это вообще было нонсенс, ноу-хау.
7: Доброе утро, страна, доброе утро, ведущие.
1: Привет.
2: Доброе утро.
7: У меня была первая машина. Это был Mercedes 123 кузов 84 или 82 года выпуска. Это был далекий 2000-е года. Цвет был такой оливковый. Однажды меня остановил гаишник и сказал, типа, ты доллары любишь? А я не понял, в чем вопрос. Я говорю, а кто их не любит? А чего вы взяли, что я доллары люблю?
1: Так.
7: А у тебя цвет такой долларовый. Вот так и запомнился мне этот автомобиль.
1: Прикольно. Так можно было заработать себе псевдоним долларовый.
2: Кстати, да.
1: Идем
2: кстати,
1: дальше.
2: Да.
8: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро всем.
2: Доброе утро.
8: Моей первой машиной была ТТ. Тохсан Тохос. Это ВАЗ-2199. Черного цвета. Тогда еще была разрешена тонировка.
2: Ого, и прекрасно.
8: Она была черная полностью. Вот. 2004 года выпуска. Новая. Просто лучшая машина, которой можно вообще представить в 18 лет. Супер тачка. Всем хорошего
2: завидный
8: дня.
2: Завидный пацанчик на этой машине двигался, я
1: да,
2: вам скажу.
1: У него аж самого слюни текут, пока он рассказывал. Идем дальше.
9: Доброе утро, любимое радио.
2: Привет, доброе утро.
9: 21.14. Дырка была в полу, можно было рыбачить смело. Потом, если зимой после мойки двери открыты, они не закроются. Если закрыты, не откроются. При движении иногда у них болезнь, открывался капот. Это так страшно. В общем, ты не знал просто, доедешь ты, не доедешь куда-нибудь. Но со мной ездил постоянно братишка, который говорит, брат, это все ерунда. Говорит, главное, говорит, чтобы муза качала. Всем хорошего дня.
2: Вот, кстати, на моей BMW мы примерно так же ездили. Музыка, главное, что качала, да, у BMW.
1: А тачка с сюрпризом.
2: 36 и 34 у Ешек, у них была проблема, окна падали. Постоянно. Сухарики, ребята, всем привет, кто их
1: проветривалось. Свежий воздух.
10: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатели из города Змеиногорск.
2: Привет.
10: Моя первая машина. Это москвич цветом апельсин. Сейчас
2: красота.
10: У меня Range Rover, Zig, Toyota Land Cruiser Prado.
2: Нормально,
10: вот я проснулся,
2: вы выросли.
10: А во дворе стоит москвич апельсин.
1: Стоит еще?
2: Это же
1: скажите, где она стоит?
2: Кайф.
1: Мы придем фотосессию делать.
2: Может, в Каменогорске где-то, либо мы не дойдем.
1: Ладно, идем дальше.
11: Привет, Радио НС, привет, шоу Беш, привет, девчонки, как всегда прекрасно выглядите. Первый мой автомобиль был 323-я Mazda. Я уже жил со своей супругой, приобрел ее тогда еще за доллары и продал ее за доллары. Так что вот так вот. Всем прекрасного дня, прекрасного настроения.
2: Как там Mazda эти называли? Слепые или как у них фары вот так закрывались?
1: А, я не знаю. Не видела такой красоты. Идем дальше.
12: Всем доброе утро.
2: Привет.
1: Доброе утро.
12: Ну, это не моя первая машина, это была отца, на которой я научился ездить. ВАЗ-2101. Такая красная, симпатичная машинка была.
2: Да?
12: На ней я научился ездить,
2: рулят.
12: Где-то ремонтировать.
2: Так.
12: А потом дальше больше уже потом заработал на свою машину. А мне тогда было уже 19 лет.
1: Молодец. Похвально. Аплодисменты мысленно отправляем тебе. Идем дальше.
13: Доброе утро, красотульки.
2: Привет.
13: Доброе Первый мой автомобиль, за который я сел за руль, это был Москвич 412. И на 16-летие мне родители подарили еще Запорожец красного цвета. А первый автомобиль, который я сам купил, это был Audi 80 бочка.
0: Какие классные родители, которые дарят машины своим детям. Хочу быть таким родителем. Идем дальше.
14: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, безбашенные наши слушатели. Ксения, рад тебя услышать. И папа, дай больше. Моя первая машина была Toyota Caldina зеленого цвета. Так. Классная была машина. Благодаря этой машине я сделал в квартире ремонт. Таскал все эти стройматериалы. Всем пока-пока. Не жутким баласа. Кинжи.
0: Не жутко было, отлично.
2: Ну, Калдина, это уже такой повыше уровень, я вам скажу. Да, это не вас.
0: Классно. Ну и последнее к этому часу давайте послушаем.
15: Доброе утро, девочки. Доброе утро, радио.
0: Привет.
15: А у меня первая машина была 323-я Mazda. Очень заметная. Цвет сине-зеленый металлик. Но большинство говорили или просто темное, или просто черное. Но цвет был очень красивый. Переливался. А я на ней отъездила 5 лет, и, к сожалению, 2 года назад мы ее продали, потому что она замучила мужа. Но это навсегда сердечко, навсегда первая любовь.
0: Ну, класс. Надо было сохранить как сувенир.
2: Вот я же тебе говорила, что первая машина это круче,
0: это
2: чем
0: любовь. Да, поэтому, да, надо было послушать свое сердечко, а мужа куда-нибудь. Ладно, идем дальше. Ребята, ждем ваши голосовые еще и еще. Присылайте их по номеру 775-106-2011. А мы точно вот теперь идем дальше.
16: Не хабар!
17: Не хабар, родной!
16: А ты живешь, не хабар!
17: Не хабар!
2: Ну и кому-то для первых машин, а может и не для первых, важная информация. 20 литров бензина мы разыграем в игре «Пит-стоп», а как это сделать, чуть позже расскажем.

0: 20 литров бензина есть у нас, и мы с огромным удовольствием готовы кому-то из вас их отдать.
1: Да, уже сейчас ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Питстоп».
2: Шоу «Питстоп» на радио МС.

0: настроение.
1: Без 29 утра и 20 литров бензина у нас на кону в игре «Пит-стоп».
2: Да, и у нас, как всегда, есть два участника. Давайте скорее с ними знакомиться. Это у нас Ерлан из Усть-Каменогорска. Ерлан, привет.
1: Доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро. И Сергей из Караганды. Серега, привет.
1: Доброе утро.
4: Доброе утро, Радио НС.
1: Мальчики.
2: Такая мужская битва.
1: Ну что, три вопроса у нас для вас готовы. Ответы ваши должны быть тоже готовы числовыми. А, ну и, соответственно, тот, кто ответит на большее количество вопросов правильно, либо ближе к правильному, заберет свои 20 литров бензина.
2: Желаем вам удачи и начинаем игру.
1: Парни, мы сегодня с вами в Атырау, и, конечно же, первым делом нам нужно включить Радио НС. Скажите, пожалуйста, на какой частоте вещает Радио НС в Атырау? Ерлан, как ты думаешь?
3: 103.2.
1: 103.2, ответ принят. Сергей, твой ответ?
4: 104.3.
1: 104.3, ответы приняты, идем дальше.
2: Итак, а давайте поедем из Дома культуры на Старый базар. Скажите, пожалуйста, сколько километров нам нужно будет проехать? Сергей, как ты думаешь?
4: О, ни разу не был. 2 километра.
2: 2 километра. Твой ответ принят. Ерлан?
3: 5 километров.
2: Отлично. Ответы приняты, и мы идем дальше.
1: А если мы с вами из Дома культуры на Старый базар поедем на Яндекс.Такси, сколько денег будет стоить нам эта поездка? Ерлан, как ты думаешь?
3: 3000 тенге.
1: 3000. Ответ принят. Сергей, твой ответ?
4: 2900.
1: 2900. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, парни, все те, кто оказывается в Атырау, настраивают волну Радио НС на частоте 104.4. И здесь Сергей оказался ближе и заработал свой первый балл. Поздравляем.
2: Молодец. Во втором вопросе мы пытались узнать, сколько километров нам нужно будет проехать, если поедем из Дома культуры на Старый базар. И правильный ответ – 15. Точнее, 15 километров и 300 метров. Здесь у нас был ближе Ерлан. Ерлан, аплодисменты.
1: 1-1, ребят. Ну и третий решающий вопрос. Какова стоимость поездки на Яндекс.Такси из Дома культуры в Атырау на Старый базар?
2: Так.
1: Правильный ответ – 1550 тенге. Здесь Сергей оказался ближе, и со счетом 2-1 бензин мы отправляем сегодня в Караганду.
2: Поздравляем тебя, Серега!
4: О, большое спасибо!
1: Угу. Серега такой, как будто каждый день получает
2: пришел
1: бензин.
2: Пришел такой, да, поработал.
1: Что там, 2 царика? Отдайте, да, отдайте мой. Я говорю, что мой. Вот вам ответ на вопрос.
2: План выполнил. Мой, да. Молодец. Ну, кстати, вчера тоже у нас карагандинский участник Ильдар выиграл 20 литров бензина. Караганда рулит, что ли, получается?
1: Ерлан, ну, мне кажется, надо это...
2: Надо подтягивать своих парней уже.
1: Да-да-да.
2: Усть-Каменогорск.
3: Атырау слишком далеко.
1: Ну, понятно, что далеко. От Караганды как бы тоже Атырау не близко. Да и мы, честно говоря, сами там ни разу не были. Но надо что-то делать.
2: Ты передавай своим друзьям, родственникам, скажи, что вот, нужно показать Караганде, как тоже нужно выигрывать 20 литров бензина. Договорились?
3: Ну, я думаю, такие вопросы будут. Между городами вопросы будут.
1: Ну, надо...
2: Режим.
1: Надо чаще и внимательнее слушать нашу игру «Пит-стоп», тогда все становится понятно.
2: Какие-то выяснения отношений у нас пошли.
1: Всем хорошего дня, хорошего настроения.
2: Серега, мы тебе за эфиром расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина. Мы продолжаем. Доброе утро.
1: Доброе утро. «Пит-стоп».

0: деньги не пахнут. Но есть люди, которые имеют на них нюх. Жернова.
1: Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, не гормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16017900003E00-521-0314 от 28 марта 2014 года.
3: МС радиосында Жарнама. 307 алты, алпыс, 00.

0: Час музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: Таскредит? Я уже еду.
2: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.
3: Девять часов утра в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Всем привет.
4: Доброе утро. Ну что, часочек у нас с вами есть. И в самые ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто проспал его в 7 часов утра.
3: Ну и, конечно же, продолжим слушать голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011. Сегодняшняя тема многим зашла. Многие не перестают рассказывать, какая у них была самая первая машина. Друзья, рассказывайте, делитесь и ностальгируйте.
4: Ну, а также в этом часе мы вновь попытаемся взломать наш банкомат. В банкомате уже накопилось 40 тысяч тенге.
3: Нормальненькая сумма. Ну и, друзья, не забывайте о том, что у нас есть YouTube-канал. Вчера там вышло видео с последнего нашего эфира. То есть первый эфир с гостями в этом сезоне. Это группа Сэм Линкольн. Так что сейчас уже заходите. Посмотрите видео, ставьте лайки, колокольчики. Все как положено. Ну и комменты. Нам будет интересно послушать.
4: Ну, а еще в трансляцию-то заглядывайте тоже. ns.kz – это наш сайт, группа во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС везде нас показывают.
0: Шоу «Беш». «Беш». «Беш». «Беш». На Радио НС.

0: Астрология без гарантий.
1: Ну что, ребятки, 23 сентября, среда, на календаре 9 часов и 8 минут в Казахстане. И прямо сейчас гороскоп для всех знаков зодиака.
2: Итак, Овны, сегодня не пытайтесь успеть все одновременно. Одна отложенная задача окажется совсем не такой уж срочной, как казалось утром.
1: Тельцы, приятная новость может прийти совершенно буднично, но именно она сделает вторую половину дня заметно приятнее.
2: Близнецы, сегодня вы можете узнать о человеке нечто неожиданное, причем это скорее заставит вас улыбнуться, чем изменить отношение к нему.
1: Раки, иногда полезно ничего не планировать хотя бы на несколько часов. Сегодня свободное пространство в расписании окажется особенно кстати.
2: Львы, кто-то искренне отметит ваши качества, которые вы сами давно перестали замечать. Приятно, когда комплимент оказывается действительно точным.
1: Девы, сегодня решение найдется там, где вы его совсем не искали. Порой достаточно перестать усложнять очевидное.
2: Весы, небольшая перемена в планах окажется удачнее первоначального варианта. Не все, что нарушает сценарий, портит день.
1: Скорпионы, сегодня одна давняя тема наконец перестанет казаться такой значительной. Вы поймете, что давно уже переросли ее.
2: Стрельцы, среда может подарить вам повод сделать то, что давно хотелось, но все время находилась причина отложить. На этот раз отговорка не понадобится.
1: Козероги, сегодня вы увидите результат того, во что когда-то вложились без особых ожиданий. Некоторые вещи действительно требуют времени, чтобы себя показать.
2: Водолеи, какая-то случайность окажется удивительно кстати. Вы даже можете подумать, что у дня сегодня неплохое чувство юмора.
1: Рыбы, сегодня все сложится проще, чем вы предполагали. Не ищите подвох там, где обстоятельства наконец решили быть на вашей стороне.
0: Астрология без гарантий. Теперь радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

0: А это же не хабар.
1: Не хабар.
2: В Нехабаре у нас сегодня тема очень интересная, очень она понравилась нашим радиослушателям, и они не перестают делиться. В общем, какая была самая первая машина? Присылайте свои голосовые по номеру 775-106-2011. И, кстати, я расскажу, какая у нас в нашей семье была первая машина. Ну-ка. Она была такого ярко-зеленого цвета «Жигули». Ага. И она была во дворе у нас самая яркая. Я так гордилась этой машиной. И там внутри еще были деньги, вот эти курымдыки лежали.
3: Да, да, да.
2: Ну, я надеюсь, что у тебя будет своя машина, и там тоже мы тебе набросаем курымдыков.
3: Берегитесь, люди, да, на улицах.
2: Ну, это уже другой разговор.
3: Это да. А мы давайте послушаем голосовые наших радиослушателей.
2: Давай.
4: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, Астана.
2: Привет.
3: Доброе утро.
4: Как ваши дела? Как ваше настроение?
3: Все супер.
4: Меня зовут Гуржан, с города Астаны.
2: Так.
4: Да, у меня тоже была первая машина, BMW 36 кузов.
2: О,
4: блин,
2: брат.
4: Классная машина. Как сейчас помню, покупал ее за 4500.
2: В долларах.
4: Тогда еще в долларах покупали.
2: Да-да-да.
4: Классная, легендарная машина, вообще честно. Столько эмоций подарила. И с того времени до сих пор на BMW. Всем удачного дня.
2: Это как твоя?
3: Это BMW головного мозга, да. Это как да, моя первая, у него была такая же. А двигатель какой был? У меня был
2: М40. О, давайте мериться двигателями, идем дальше.
5: Доброе утро, Шымкент. Доброе утро, Радио НС. Всем хорошего дня, хорошего настроения.
2: Доброе утро.
5: У моей мамы был первый автомобиль, это Volkswagen Golf 3. И до сих пор этот автомобиль у нее. Она с ней ездит на работу, ездит на базар. Только с этой машиной, она с ней никогда не расстается. Всем желаю отличного настроения.
2: Ну, когда другой нет, приходится ездить на одной.
3: Ну, как будто
2: подари,
3: бы, да.
2: Подари маме другую машину, она будет ездить с ней. Идем дальше.
6: Доброе утро, Шоу Беш. Моя первая машина была Honda City 82 года.
2: Ого.
6: Мы ее приобрели в 1992 году, нам ее пригнали с Дальнего Востока.
2: О,
6: что запомнилось? Первое ДТП вышло, и лобовое стекло разбилось. Я не мог на нее найти. Пришлось ставить оргстекло. Вот так как-то.
2: Понятненько. Так, а мы идем дальше. Потеряла я, к сожалению, ваше сообщение. Вот.
7: Девочки, доброе утро. Доброе утро, страна.
2: Привет.
7: Классная сегодня тема, конечно. Я вспомнила, когда первый раз я села за руль, папа меня учил. У нас был желтый Запорожец. Это было очень много лет назад, уже не помню даже когда. Ну, я первый раз села за руль и снесла угол фундамента. Ну, ничего, потом по улице училась кататься. А потом я ездила на «Волге». Ее еще называли «Корабль 3310».
2: Да, да,
7: вот
2: да.
7: На этих машинах я научилась. Ну, после этого очень-очень много машин поменялось.
2: Прикольно.
3: А на механике уже не забыла, как ездить? Я думаю, сейчас-то машины на автомате стопудово.
2: Кстати, до того, как я узнала, что мне нельзя ездить за рулем, я училась на механике.
3: Слушай, ну, мне кажется, если бы тебе не рассказали, что
2: тебе нельзя,
3: ты бы спокойно ездила, но даже наверняка получше, чем половина нашего города.
2: Возможно. Спасибо за веру в меня, а мы идем дальше.
8: Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, страна. Всем отличное настроение. А первый автомобиль был Golf 3, цвета баклажан. Всем пока-пока.
2: Почему на слове баклажан тебе пробило на смех?
7: Понятно. Доброе утро, Радио НС.
2: Привет.
7: Моя первая машина. Я ее выиграла, можно так сказать. Я выиграла 1 миллион тенге. Остальное мне добавил муж. И мы взяли мне Hyundai Elantra. Сейчас у меня уже другая машина, но эта Elantra до сих пор стоит.
2: Ух ты, прикольно.
3: Прикольно. А что вы с ней делаете? Зачем она стоит?
2: Красуется просто в гараже. Там, наверное, еще и Майбах стоит в гараже.
3: Ой, хорошо-то как.
2: Да, ну а мы продолжим слушать ваши голосовые сообщения. Впереди не пропустите.
0: Эй, Бауров, не хабар.
1: Не хабар, родной.
0: А ты же видишь, не хабар.
1: Не хабар.

0: baby, do it.
1: Бауырым, не хабар?
2: Не хабар, родной.
1: А ты живешь, не хабар?
2: Не хабар.
3: Какая же была самая первая машина у наших радиослушателей, узнаем прямо сейчас. Первый голосовой к этой минуте. Погнали. Давай.
4: Всем привет, всем доброго утра. У меня самая первая машина. Это мой Mitsubishi Lancer. Угу. Подарил мне муж ее в марте. То есть я буквально недолго катаюсь. Самое что смешное в этой истории, что у меня права 12 лет просто так лежали. То есть это реально моя первая машина.
3: Вау, это круто.
5: Так, самое интересное, что она права получила, они просрочились, она пошла их еще раз получила, и они просто лежали.
3: Это дочь.
6: Доброе утро, любимое радио. Моя первая машина была Mercedes 191 года, 2.3 паук. Кто знает, это очень-очень капризная машина. Она у меня больше на эвакуаторе проездила, чем своим ходом. Всем пока.
5: Знакомая история, да, на трассу или на эвике, ага.
7: Доброе утро, Радио НС. Девочки, удачного дня вам. Первая машина моя 2009 года. Я езжу до сих пор на ней. Это Honda CR-V 98 года. Малышка до сих пор ездит.
5: Ну, это классно, значит, хорошо за малышкой ухаживаете.
8: Ой, всем доброе утро.
5: Доброе утро.
8: А у меня была первая машина Запорожец 40-й, белый, блестел прям. Сейчас таких нету уже.
5: Да, а куда точно дели-то свой? Надо было его как раритет оставить.
3: Ну, она уже наверняка вряд ли блестела бы сейчас. Идем
9: дальше. Я страшен ему, ни гром, ни колодец, мой первый авто. Золотой Запорожец.
5: Золотой Запорожец. Неплохо.
3: Очень круто. Идем дальше.
10: Доброе утро, любимое радио. Моей первой машиной была ВАЗ-2114. Четырка черная, на черных дисках, тонированная. А в багажнике сам буфер. А у моего брата была первая машина Nissan Primera 92 года золотистого цвета, на которой он сбил люк и заклеил бампер желтым скотчем. И катался так, пока не продал ее.
5: Обалдеть. И вдвоем поржали. Кстати, я помню, что Примера с левым рулем, ну, это Примера была, а с правым рулем это была Камина. 50-й кузов.
3: Какие познания у меня с утра тут. Интересно, идем дальше.
11: Всем доброе утро. Моя первая машина, за которой я сел за руль, это была Nissan Maxima 2006 году. Я первый раз сел за руль. А свою машину я купил в 2012 году за 5200 долларов. Toyota Corona бочка. Японец, правый руль. Ох, какая машина была. Номера были S047WVM. Forever.
5: Я свои номера тоже все помню на всех машинах.
3: Мне кажется, этому мужчине можно было бы рекламировать тачки. Он так вкусно рассказывает, аж захотелось купить тоже. Идем дальше.
12: Доброе утро, страна. Доброе утро, девочки.
3: Привет.
5: Доброе утро.
12: Моя первая машина была Toyota Oasis 98 года. Ага. Серебристого цвета. Вообще супер машина. Никогда меня не подвозила. Вообще редко ломалась. Вообще прям воспоминания, они такие. Прям скучаю. Хотя сейчас уже на другой езжу, но прям скучаю по той машине. Всем пока. Всего
3: ну, слушайте,
12: хорошего.
3: Я теперь точно верю, что первая машина — это лучше, чем первая любовь.
5: Да-да-да, я же говорила, я же говорила.
3: Идем дальше.
13: Доброе утро, Радио НС.
3: Привет.
13: Доброе утро, Казахстан.
3: Доброе
13: а у меня
3: утро.
13: Первая машина была ВАЗ-21063. Простонародье Шоха или Шестерка.
5: Да-да-да.
13: Жигули, Стиляга, Москвич, Работяга. Вот так мы ездили. Классная машина. Зимой печка, огонь, прям я помню. В морозы ездишь, ой, жара внутри.
3: Да?
13: Машина, конечно, легендарная. Шестерка это.
3: One love надо было в конце добавить. Идем дальше.
14: Здравствуйте, шоу Беш, доброе утро.
3: Доброе
14: у меня первая
3: утро.
14: Машина была Toyota Celica. Спортивная машина такая. Кузов спортивный, купе. Вообще столько ностальгии. Я на мне еще долго снилась. А сейчас у меня 17-я машина.
3: Ой, ну все, у ребят сегодня такая прям нормальная ностальгия. Идем дальше.
15: Первый. Доброе утро, любимое радио.
5: Привет, доброе утро.
15: Моя первая машина была Daewoo Matiz. Сейчас я езжу на Чанган CS35 Max.
3: Знакомьтесь.
5: Неплохо так размеры увеличились.
3: Нормально, да, идем дальше.
16: Доброе утро, девочки, доброе утро, Радио НС.
3: Привет.
5: Доброе утро.
16: Моя самая первая машина, вот чисто моя.
3: Ага.
16: Это был Москвич Пирожковоз.
5: Обалдеть.
16: Оранжевого цвета. Ну, он мне так нравился. Будка была внутри обделана деревом, стояли лавочки, тоже обделаны там кожзамом. В общем, выглядел он очень даже неплохо. И это была хорошая машина с друзьями, когда мы ездили отдыхать куда-нибудь. Очень комфортно. Единственный минус, гаишники почему-то часто меня останавливали. Вот. Все время открывали заднюю дверь и смотрели, что у меня есть в будке.
3: Так.
16: Ну, а когда видели, что она так сделана, симпатично, красиво, закрывали, говорили, счастливого пути, я
3: да отпускаюсь. Они, наверное, голодные были, думали, там пирожки.
5: Рассчитывали, да, что там хлебушка какая-нибудь, вкусняшка, а там друзья.
3: Идем дальше.
17: Всем доброе утро и хорошего дня. Моя первая машина была Renault 19, похожая на ВАЗ-9. Вот, просто интересно, там был у меня сломан замок зажигания, и автоэлектрик просто сделал кнопку, и, получается, у меня уже был пуш-старт, это примерно 20 лет назад.
3: Прокачали тачку. Идем дальше.
18: Доброе утро, страна. Доброе утро, Лима, Ксюша. Как
3: Привет.
18: Ваши дела? Это Маке, Маратик, Макар с города Петропавловска.
5: Маке,
18: если говорить о первой машине, то, конечно, 013-я бежевого цвета. Папа мне ее купил, когда я поступил в институт. Это был 1990 год.
0: за то, что поступил, он подарил. Ну, не новая, но зато достойная была.
3: Ну, это круто.
0: Так что... Как-то так. А последующие все машины, конечно, и Мерседесы, и Аудюхи, и Фольксвагены. Сейчас вот новенький Хавал, на Хавале езжу. Так что каждая машина, это первая машина. Такая вот любовь у меня.
3: Познакомили со всеми своими машинками любименькими. Идем дальше.
19: Здравствуйте, Радио НС, здравствуйте, девочки. Привет, здравствуйте, казахстанцы. У меня первая была машина, это небесно-голубого цвета копейка. УАЗ-21011.
3: Красота.
19: Первая машина, это как первая любовь. Вспоминаю ее с теплотой. Классная, надежная машинка была.
5: Ну, спасибо, что прошла.
19: Три года на ней я ездил, как говорится, учился. Потом даже в такси ушел работать на этой машинке. И как-то прошло лет 20, я ее случайно встретил вообще в поселке.
3: Так.
19: Такие нежные и трогательные воспоминания, когда я ее еще раз увидел.
5: Обалдеть.
19: Прям сердце аж застучало. Да, действительно, первая машина, это как первая любовь. Все, всем хорошего дня, всем хорошего настроения.
5: Автомобилист.
19: Всего-всего, всем наилучшего.
3: Ну, что это очень трогательная история, на самом деле. Идем дальше.
20: Доброе утро, любимое радио НС, любимые Привет. Ведущие Лима и Ксения. Хорошо, Привет. Что вы вернулись, настроение сразу поднялось. Это Макижан Салматы. Угу. Моя первая машина была Honda CR-V синего цвета. И что интересно, у нее крыша и капот, они были в ямках от града. Я такую ее купил. Но я не посмотрел, потому что она такая в ямках. Ну, не сильно, но были такие ямки. А во время града пострадала машинка.
3: Эх, жалко, конечно, машинку. Но она все равно любимая, самая первая.
5: Конечно.
3: Идем дальше.
21: Привет, Казахстан. Привет, Радио НС. Девчонки, привет.
3: Привет.
21: У меня первая машина была 11-я модель, бывшая гаишная. Купил я ее за $1000 на списании с троечным движком. Это была бомба, а не машина. Мне многие завидовали.
5: Обалдеть.
3: Аж я позавидовала. Идем дальше.
22: Доброе утро, Шоубеш.
3: Привет.
22: Мне кажется, мы начали забывать, какая была первая машина.
5: Чего
22: у меня
5: это?
22: Первая машина была, это 95-й год. Дядька моряк привез со Штатов машину со шнуром. Это был Mitsubishi. Не помню уже, какая модель, но Mitsubishi. Я был первым пацаном на дворе. Мне было там года 4-5. Ну, я фотки видел. И мне говорят, что я гулял с охраной, то есть, чтобы никто не забрал эту машину
5: во
3: дворе.
5: Вот это да. Деловой, мажор такой ходил. Да.
3: Ну и последнее к этому часу.
23: Доброе утро, Радио НС, доброе утро, Лима и Ксения. Привет. Моя первая машина – это Hyundai Accent. Купил я ее в 2019 году. И до 2024 года я благополучно накатал за 4 или 5 лет 500 тысяч километров. Ни цепь не менял, ни масло не ела. А самая моя первая поездка была, это когда с 15-километровым стажем я поехал из Петропавловска в Екатеринбург. Но потом я благополучно попал в аварию, машину не разорвало от клюва до багажника, и я ее благополучно отремонтировал и продал. Сейчас у меня, кстати, тоже Hyundai, но только Тусан. Хюндаям не изменяю.
5: Ты давай-то это поосторожнее.
3: Поосторожнее, да. Вот такие были голосовые сообщения.
5: Хотелось бы добавить, что огромное количество голосовых пришло еще в процессе, и мы их, к сожалению, не успели послушать. Но самое прикольное, что кто-то там рассказывал про первую машину ЗИЛ, как на ней страшно было переезжать через реку. Все большие молодцы. Истории мы обязательно за эфиром дослушаем, послушаем, но в эфире уже не хабар закончился.
3: Ну и вы можете с друзьями обсудить эту тему уже в чате, в общих чатах с друзьями. Классно. Тема на весь день. Ну а мы продолжаем. Доброе утро.
1: Не хавар, родной.
3: Впереди, друзья, мы вам расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 40 тысяч тенге.

0: куплено в нашем банкомате, друзья. И мне кажется, сегодня уже пора уже взламывать. Сколько можно?
1: Конечно, давайте, наберите сил и удачи вам, потому что уже прямо сейчас можно отправлять свои заявки в наш WhatsApp по номеру 775-106-2011.
0: Да, и самое главное, не забудьте указать название игры «Большой куш» в заявке. Ждем вас.
2: На радио МС.

0: Shine.
1: Есть ощущение, что с утра мне больше всего к лицу сон.
2: Бэш.
1: Шоу Бэш. На радио НС.

0: Справимся, блин!
1: 5, 4, 3, 2, 1. Большой куш активирован.
2: Ну что, игра «Большой куш» прямо сейчас в эфире Радио НС. В этой игре мы пытаемся взломать банкомат, а в банкомате у нас всегда есть деньги.
3: 40 тысяч тенге на сегодняшний день накоплено, и есть у нас уже претендент.
2: Давайте знакомиться. Это Вячеслав из Астаны.
3: Слава, доброе утро.
2: Доброе утро, Слава.
4: Привет. Привет, привет всем.
2: Славу заставляют ездить на работу.
3: Да, он нам признался, но мы не скажем, кто его заставляет. Но ай-яй-яй, не надо Славика заставлять.
2: Но мы ему предложение такое подкинули. Сейчас ты взламываешь банкомат, 40 тысяч выигрываешь и можешь себе день не работать. Классно же?
4: Попробуем.
3: Ты так тяжело вздохнул, как будто ему там это...
2: Под дулом он сидит, понимаешь?
3: Палец лишь ребер воткнули и сказали, так, а попробуй.
2: Ну что, три вопроса у нас готовы? Не без этого, говорит. Хорошо. Три вопроса у нас для тебя готовы. Три варианта ответа тебе, Слава, дадим. Твоя задача — ответить на все вопросы правильно.
3: Мы желаем тебе удачи и начинаем игру.
1: Первая цифра.
3: Начинаем взлом банкомата, и сегодня день рождения поисковой системы Яндекс. Скажи, пожалуйста, что было написано на первой странице Яндекса в 1997 году? Варианты ответов. Яндекс, здесь найдется все. Второй вариант. Привет, интернет. И третий вариант. Яндекс Веб, поисковая машина нового поколения. Как ты думаешь?
4: Три пусть будет.
3: Цифра номер три принята, и мы идем дальше.
1: Вторая цифра.
2: Слава, продолжаем взлом банкомата. Теперь поговорим о создателях поисковой системы Яндекс. Скажи, пожалуйста, где познакомились Аркадий Волош и Илья Сигалович? Вариант ответов. Первое – в университете. Второе – в школе. И третье – на первой работе. Как ты думаешь?
4: Пусть будет три тоже.
2: Цифра номер три принята, и мы идем дальше.
1: Третья цифра.
3: А также 23 сентября в 2008 году состоялась презентация первой версии операционной системы Android. Скажи, пожалуйста, как называлась первая версия Android до выхода коммерческой версии? Варианты ответов. Sooner, Astro Boy или Petit Four, как ты думаешь?
4: Пусть два будет.
3: Цифра номер два принята, и код со Славой из Астаны сегодня получился 3-3-2.
2: В нашем банкомате 40 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
1: Это неверный код.
3: Ну, Слава, ладно. Как у тебя отчество?
4: Валерьевич.
3: Вячеслав Валерьевич, ты что не готов-то так, я не поняла? Ты что, директор на своей там работе,
2: ну,
3: что ли? Что
2: едь тебе уже работать, раз уж хочется так работать.
3: Ой, ну давайте разберемся.
4: Придется.
3: Разберемся, мальчики, девочки, давай. Что же у нас пошло не так. В первом вопросе все было правильно. Да? Яндекс Веб, поисковая машина нового поколения. Именно это было написано на первой странице Яндекса в 97-м году.
2: Mm-hmm, здорово. Вот второй вопрос нас подвел. На самом деле Аркадий Волош и Илья Сигалович, или Сигалович, они познакомились в РФМШ в городе Алма-Ате. Будущие сооснователи крупнейшего поисковика Яндекс поступили туда в 1977 году. И на протяжении 4 лет учебы они были лучшими друзьями, кентовались и сидели даже за одной партой. После окончания школы с золотыми медалями они вместе отправились уже покорять Москву.
3: Вот это история дружбы. Да. Мы что-то с друзьями как будто чем-то не тем занимаемся. Ну и в третьем вопросе ты тоже, Слав, ответил правильно. Первые альфа и бета-версии операционной системы Android носили внутренние кодовые имена Astro Boy для альфа-версии и Bender для бета-версии, названные в честь знаменитых роботов.
2: Угу.
3: Только один вопрос.
2: Ну что, мы тебя аплодируем. В любом случае, ты молодец.
4: Спасибо, спасибо.
2: Ты хоть попытался.
4: Третий раз, может, выиграю.
3: Давай уже, выигрывай уже.
4: Я уже два раза к вам попадал.
3: Ага, и ни разу не повезло.
4: Пока нет. Еще в пидстопе тоже не повезло. Что-то мне с вами не очень.
3: Ты просто не готов, друг мой. Ты понимаешь, надо просто с ноги залететь к нам в эфир, и все, и тогда все получится.
2: Слава, хорошего тебе дня желаем. Астане огромный привет. Пока-пока. Ну и своим проигрышем ты добавляешь в наш банкомат еще 5000 тенге, и уже завтра в нашем банкомате целых 45 тысяч тенге. Как обычно, играем в 9:40. Большой куш на радио.

0: друзья, ну что, мы это сделали. 3 часа были вместе с вами. Надеемся, что помогли вам проснуться и зарядиться на весь оставшийся день.
1: Да, 3 часа пролетели как одно мгновение. Столько событий у нас с вами произошло. Да. И это реально было кайфово.
0: Ну и завтра будет еще лучше, потому что в 7 часов утра здесь на Радио НС мы снова встретимся.
1: Ну а сегодня для вас старались Лим Бимурзина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

Я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

0: Вкусом музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

любишь участвовать в розыгрышах и выигрывать призы? Подпишись в ТикТок, Инстаграм, Телеграм, на YouTube и не упусти свой шанс. Радио НС.

0: и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: Прямо сейчас, друзья мои, стартуем. 15:01. Ну и, конечно же, среда у нас с вами на календаре. Ваш привет, поздравления, признания в любви в ближайшие 60 минут буду передавать я, Александр Шмыгалев, и пожелаю всем отличного дня. За окном потрясающая погода, по-осеннему тепло. Конечно же, настроение, надеюсь, у вас такое же отличное. Поэтому прямо сейчас предлагаю присоединиться к моей компании, поддержать ваших родных, близких, друзей, коллег или, может быть, даже незнакомых вам людей. Самое главное, поднимайте друг другу позитивный настрой. Ну и напомню вам, что прямо сейчас вы на волне радиостанции «НС». Всем привет!
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Ну что, первые приветствия ваши уже прилетели. Давайте их будем озвучивать уже прямо сейчас. Здравствуйте, Радио НС. Хочу передать теплый привет Жанторе, самый любимый, дорогой брат. Алтаным, все будет хорошо. И даже лучше, я тебя люблю очень сильно. Спасибо тебе, что ты у меня есть. Мои мысли всегда о тебе. До скорой встречи. Целую и крепко тебя обнимаю. Твоя сестра Жанеля написала это сообщение. Передали. Здравствуйте. Передаю пламенный привет мужу Аману от жены Алии. Очень скучаю, написали вы. Передали. Добрый день, Радио НС. Сегодня 23 сентября. Поздравьте, пожалуйста, замечательного человека, маму, свекровь, опашку Есетову Галину из города.

0: как считал, с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, счастья и успехов, достатка и мирного неба над головой. С наилучшими пожеланиями, дети и внуки. Ну и, конечно же, к этим пожеланиям присоединяется и коллектив радиостанции НС. Так, добрый день, дорогой радио НС. Передайте теплый привет моему брату Ерниязу от сестренки Кундус. У нас все хорошо. Мы проспали рейс. Не поехали в Алматы. На той, а так школа, работа, сижу во дворе и мысленно сейчас с тобой обнимаю тебя крепко и скучаю нас, Чукан. Передали. Так, здравствуйте, Радио НС. Передаю большой привет мужу и папе, Клышпаеву Амангильды, от жены Алии и детей Сары, Инжу и Айсултана. Ваше приветствие также улетело. Здравствуйте. Хочу передать большой привет любимому сыну Прокопчук Владимиру. Сынок, я рядом всем сердцем. Верю в тебя. Держись, родной. Все обязательно наладится. Люблю тебя безмерно. Твоя мама Олеся. Так, погнали дальше. Добрый день, Радио НС. Передайте привет моему любимому супругу Али. Жанам, как твои дела? У нас все хорошо. Друг сегодня должен к тебе поехать. Если будет возможность, позвони. Люблю тебя очень. На все. Хаир Жаном. Пусть даже встреча будет через 4 месяца. Знай, что жду тебя всегда. Обнимаю и крепко целую. Твоя девочка Аира написала это сообщение. Так, привет, любимая радиостанция. Передайте, пожалуйста. Ассалам алейкум пацанам с Альянс Логистик. А именно Тиме, Диме, Илюхе и Илюхе 165. Александру, Вячеславу, Рамилю. Пусть ответят в группу от Татарина. Спасибо большое. Вы лучшие, я вас вижу. Ну что ж, вам тоже тогда пламенный привет из студии любимой радиостанции. Раз уж наблюдаете за нами наверняка в телеграм-канале в нашем, хорошего дня вам. Ну и еще одно. Добрый день, дорогие ведущие. Передайте, пожалуйста, привет нашей родной Аличке из Кустаная. Все тебя любим, наша милая. Хотим тебе передать частичку нашего тепла. Пусть сегодня весь день у тебя будет хорошее настроение. Обнимаем крепко-крепко. Твои родные из Челябинска написали это сообщение. Прямо сейчас, друзья, будем делать музыкальный перерыв. Но перед этим напомню вам, что написать свое сообщение из любой, кстати, точки страны нам в программу очень просто. Записывайте наш номер WhatsApp 775-1060-011. Ну и, как говорится, дерзайте, присоединяйтесь к моей компании, передавайте ваши теплые приветствия. Они обязательно очень скоро прозвучат в нашем эфире.
1: Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Live-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Live-чат.
1: Так, друзья мои, поехали дальше. 15 часов 15 минут. Передаем ваши приветы прямо сейчас. Здравствуйте, любимая и самая лучшая радио НС. Спасибо за ваш труд. Это очень дорого и важно для нас. Самому лучшему и любимому коту на свете никогда не устану говорить о своей любви, которая не знает границ, родной мой. У нас все нормально. Только много перемен от родни. Девочек, я целую вам привет. Очень сильно соскучилась по тебе. Твое маленькое любимое солнышко, которое светит только для тебя и крепко держит за руку. Приятное сообщение. Конечно же, передали его прямо сейчас. И мы уже погнали дальше. Передаю от Леры привет нашей Альбине уже в Германии. Ям, пишите вы. 3 недели в Кустанае прилетели незаметно. Наша Томочка уже грустит. Одна дома, мы тебя любим, мы обнимаем, написали вы. Здравствуйте, радиостанция НС. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения моего дорогого папу. Его зовут Нурлыбек. И пожелайте ему всего самого наилучшего, доброго и теплого. А самое главное, чтобы всегда был здоров. Мы его очень любим. Его семья подписалась под этим сообщением. Нурлыбеком поздравляет и весь коллектив радиостанции НС. Счастья, успехов и всего самого хорошего вам. Ну и еще один пламенный привет. Вот сейчас написали нам девочки салон красоты «Мечта». Город... Так, какой город? Щучинск. Угу. Передайте, пожалуйста, Александр, нам большой-большой привет. Сидим на работе, слушаем ваше радио. Клиенты довольны, музыка хорошая, но это самое главное, конечно же. Пламенный привет нашим девочкам Розе, Наташе и Сане. Девочки, пусть сегодняшний день будет потрясающим. Ну вот прямо сейчас сделайте немножко погромче ваши радиоприемники, и день точно будет потрясающим. А вообще, друзья мои, на заметочку всем вот такой привет по радио. Вашим коллегам, безусловно, поднимет настроение, да и будет все действительно хорошо. Поэтому пишите прямо сейчас 775-1060-011, а пока послушаем хорошие песни.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Лайф-чат.
1: Продолжим, друзья мои, передавать ваши пламенные пожелания. 15 часов и почти 25 минут, а пишите вы их нам на наш номер WhatsApp 775-1060-011. Давайте посмотрим, что у нас прилетело, так сказать, прямо сейчас. Добрый день, Радио Нест, Талгат, салам алейкум, будет все красиво. Привет из Атырау. Никто в этом даже, кстати, не сомневается. Здравствуйте, Радио Нест, передайте привет нашему дяде Жантуре от племянниц Сизым и Самира. Мы по вам скучаем, любим, ждем вас на терпение в гости. До скорой встречи, любящие вас Сизым и Самира, как было уже написано немного ранее. Так, Нина, сегодня твой день, и я хочу сказать спасибо судьбе, что ты у меня есть. Ты самая лучшая жена, самая заботливая мама и самая любимая дочь. В тебе столько тепла, силы и любви, что мир вокруг тебя становится лучше. Спасибо тебе за твою улыбку, за твое сердце, за то, что ты у нас есть, ты делаешь наш дом домом, а каждый день праздником. Мы тебя очень сильно любим. Будь счастлива всегда. Скорее бы уже вечер вернуться домой, обнять тебя и поцеловать. С днем рождения тебя. Здесь еще много сердечек прилагается. С наилучшими пожеланиями вся твоя семья, а также Чикусь и Кира подписались под сообщением. По-моему, это очень здорово и классно. Друзья, продолжают проходить ваши приветствия прямо сейчас на наш номер WhatsApp, но мы с вами прервемся на музыкальную паузу, а затем обязательно продолжим слушать ваши приветствия. Поэтому пишите 775-1060-011.
0: Пиши на WhatsApp 8-775-1060-011.

0: Лайфчат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайфчат.
1: Друзья, продолжается программа «Лайфчат», 15 часов 37 минут. И, кстати, времени у нас с вами совсем остается немного, чтобы вы успели передать свой теплый привет или пожелание. Здравствуйте, Радио НС. Это уже, кстати, следующее поздравление. Уважаемая Гузель Абдусатаровна, от всей души поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, душевного тепла, неиссякаемого вдохновения и больших успехов в вашем благородном труде. Пусть ваш педагогический путь всегда будет наполнен уважением, благодарностью студентов и радостью от результатов вашего труда. Вы не только замечательный педагог, но и прекрасная мама, хранительница уютного и дружного семейного очага. Воспитывать дочь – большая ответственность и огромное счастье. Пусть ваша дочь всегда радует вас своими успехами, будет вашей гордостью и опорой. Пусть в вашем доме всегда царят любовь, взаимопонимание, достаток и благополучие. Желаем вам каждый день, чтобы приносил добрые новости, приятные встречи и счастливые моменты. С наилучшими пожеланиями, ваши коллеги. Ну, до чего же красивое, невероятное пожелание. Здравствуйте, любимое радио. Спасибо, что вы есть. Передайте, пожалуйста, привет моему брату Жану от сестренки Даны. У нас все будет хорошо, все наладится. Я в этом уверен. Я очень сильно стараюсь и буду стараться всегда, чтобы у нас все было хорошо. Завтра утром вылетаю к тебе. Хорошего дня, написали вы. Ну и в 15 часов 38 минут, друзья мои, напомню о том, что впереди финал программы. Хотите передать привет? Вот, собственно, номер WhatsApp. Записывайте.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp. 8 775 10 60 011.

0: Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат.
1: Ну что, друзья мои, заключительные приветствия прозвучат прямо сейчас. Привет, Радио НС, хорошего вам настроения. Так, брату Жану огромный привет выше носа, хорошего дня тебе, ждем тебя. И будем рады твоему скорейшему возвращению домой. Брат Диас написал это сообщение. Большой привет Зули и Еркижан. Едут со школы. Вам привет, ведущий Рах. Спасибо большое. Конечно же, всего самого наилучшего вам тоже пожелаем. Так, передайте привет Леониду Тимошенко из города Алматы. Мы с вами не знакомы лично, но я наслышан о вас, доброте и душевности. Желаю вам всего самого наилучшего. Пусть вас ждет светлое будущее и умопомрачительный успех. С уважением, Дана написала. Ну вот, давайте на этом классном сообщении закончим сегодняшний выпуск программы «Лайв-чат».
0: Лайв-чат, лайв-чат.
1: Ну, а я, Александр Шмыгалев, не прощаюсь с вами, друзья, и в студии любимой радиостанции. Я остаюсь до 18.00. Конечно же, мы будем слушать только любимые хиты, ну и всем отличного дня этой среды.

0: Ну, уже 16 часов 3 минуты. Немного, друзья мои, латинских ритмов вам здесь, на волне любимой радиостанции. Заряжаемся позитивом. И, кстати, вы знали, что люди, которые мыслят вот именно вот так позитивно, чаще всего достигают своих целей и чувствуют себя счастливыми. Давайте с вами такое маленькое пари заключим. Мы, это радиостанция НС и я, Александр Шмыгалев, конечно же, будем дарить вам только позитивные эмоции. Ну, а вы обязательно почувствуете себя самым счастливым человеком. Стартуем прямо сейчас и продолжаем. В этом часе будем наслаждаться только лучшими песнями прямо сейчас. Далее по курсу у нас Максим и много-много другой хорошей музыки. Ну и, конечно, друзья, отличной среды. Поехали дальше наслаждаться лучшими хитами. Всем привет!
1: Держи!

Еще совсем немного, и вечер среды тоже вступит в свои права. Ну а пока в разгар этого рабочего дня расскажу вам о том, что синоптики нам в плане погоды обещают уже на день завтрашний, 24 сентября, и это будет четверг. В Алматы ожидаются осадки в виде совсем небольшого дождя, вот температура воздуха прогреется до плюс 27. По-осеннему тепло и комфортно. В столице же день пройдет без осадков, при этом будет облачно и до плюс 19. Информация о погоде нам любезно предоставлена сервисом Яндекс.Погода.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Сюзнежава, та микрофона намагам. НС Радиоса.

0: прямо сейчас в этой песне вам настоящий пример того, когда любовь полностью меняет восприятие мира героем. И это на самом деле не обязательно плохо. Здесь мечты о простом счастье. Нам больше не надо только домик у сада. Это как раз и показывает, что за бурными эмоциями скрывается стремление к стабильности и гармонии. А еще песня по-настоящему пронизана ощущением волшебства и веры в общее счастливое будущее. Ох, как хочу каждому из вас в 16:45 пожелать побольше счастливых моментов, а от нас побольше классной музыки. Вот прямо сейчас предлагаю вспомнить еще один старый добрый хит от Юрия Титова под названием «Понарошку». И, кстати, до конца этого часа успеем еще послушать пару-тройку отличных песен. Ну и встречаемся с вами в новом музыкальном.
1: В пустоте слышу слова.

0: радионың үздігі NS.
1: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет, но...

0: Ну что, друзья, в 17 часов 8 минут пришло время еще и сделать вам приятный сюрприз от радиостанции НС. Рассказывая, о чем пойдет речь, прямо сейчас готов разыграть два билета на предстоящий трибьют Майкла Джексона. Он, кстати, состоится уже 25 сентября в Алматы. И у вас, друзья мои, есть уникальная возможность сходить на это творческое событие, что называется, за наш счет.
1: Приятный бонус. It's a game time.
0: Уже этой осенью Казахстан станет частью мирового тура официального трибьют-шоу Майкла Джексона от австралийской компании Showtime Australia, масштабной концертной постановки, посвященной творчеству Майкла Джексона, чье имя навсегда изменило историю мировой музыки. Хотите, друзья мои, выиграть парочку билетов? Тогда прямо сейчас записывайте наш номер WhatsApp 775-1060-011 и ответьте мне на один простой вопрос. В каком году родился Майкл Джексон? Давайте три варианта с ответами вам предоставлю. 1958 год, 1960 или 1963 год. Ну что, кто первый с правильным ответом, тот и забирает два пригласительных билета на это событие, которое состоится в Алматы уже 25 сентября во дворце имени Балуана Шалака. Дерзайте, ну и, конечно же, успехов, удачи, скоро итоги.
1: Приятный бонус.

0: сегодня будет шоу-беш?
1: Хороший вопрос.
2: Потому что мы сами не всегда знаем.
1: Юмор, неожиданные повороты, гости, новости, розыгрыши и подарки. Все это с 7 до 10. Бэш. В шоу-беш. Включайся.

0: Пока мы с вами наслаждались треком от группы «Мумитроль», в интернете нашел интересную информацию. Назван неожиданный признак настоящего друга. Вот вы удивитесь, друзья. Профессор Гарварда Артур Брукс рассказал, как понять, друг настоящий или нет. Знаете, кто такой настоящий друг, говорит он? Это бесполезный друг. Ученые утверждают, что с таким человеком хорошо независимо от того, есть от него профит или нет. Главное – это удовольствие от общения. Полезные друзья полезны во многих вещах, на работе, да где угодно. Но самое приятное, что можно сказать другу – ты для меня совершенно бесполезен, подчеркнул специалист. С ним просто хорошо проводить время, и от него вы получаете только позитивные эмоции. Соглашаться с этим или нет, решать исключительно вам. Ну а теперь пришло время рассказать вам о дорожной ситуации. В Алматы наблюдаем почти 7 баллов, движение затруднено. Постоять придется на восточной автомобильной объездной дороге проспекте Альфа-Рабина Юг от Луганского до улицы Шашкина. Здесь приготовьте более получаса. Стоим также и на проспекте Абая в западном направлении от Ауэзова до Тлендиева. Более 30 минут также потребуется. На Тимирязева на восток от Жарокова до набережной Хамита Ергалиева приготовьте 25. Плотный поток наблюдаем и на проспекте Рыскулова в западном направлении от Бакиханова до улицы Бакеева. В столице в городе осталось сейчас 5 баллов. Местами, конечно, имеются затруднения. И вот где придется немного задержаться. На проспекте Туран от улицы Хановкирия и Женебека до улицы Достык чуть более 10 минут. Столько же и на проспекте Республики от улицы Сакена Сейфуллина до сквера Пушкина. Ну и все те же 10 минут потребуется на проспекте Багинбай-Батыра от Сарыбулакской улицы до улицы Шоканова-Лиханова. Ну а Радио НС по традиции желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

0: Ну что, друзья, пришло время подводить итоги нашей с вами викторины. Конечно же, сейчас буду вручать два пригласительных билета на потрясающий трибьют Майкла Джексона 25 сентября в городе Алматы. Он состоится. Вопрос звучал следующим образом. Собственно, когда же у Майкла Джексона день рождения? Ну и давайте прямо сейчас я вам расскажу, кто же был у нас самым первым и правильным.
1: Приятный бонус! It's a game time.
0: Все, кто ответил, что год 1958, вы оказались, конечно же, правы. Но самым первым был наш слушатель, чьи цифры заканчиваются на 3017. Поздравляю вас. И прямо сейчас скину вам парочку билетов на это событие. Слушайте Радио НС, друзья мои, и выигрывайте самые классные подарки.

17 часов 29 минут. Хочу всем и каждому пожелать везения. Прямо как в песне от Мэри Крэмбери. Ну а если вы чувствуете себя по-настоящему счастливым человеком, то вам отдельный пламенный привет. Для любителей путешествий расскажу о том, что запущен самый длинный круизный маршрут вокруг света. Из Рима стартовал самый длинный в мире кругосветный круиз. Лайнер под названием «Аригато» проведет в пути 371 день и зайдет в 220 портов в 62 странах. Стоит такое путешествие около 35 миллионов тенге за человека. До этого самое длинное кругосветное путешествие длилось 274 дня. А если дорого, то можно взять на этом же лайнере путешествие покороче, например, вокруг Турции за 19 дней. Скажу одно, друзья, что ваши мечты обязательно должны сбываться. И пусть они сбываются под отличную музыку от Радио НС.

0: ПНС – адрес отличного настроения.
1: Наедине с оставшимся желанием, ломая тишину непослушными пальцами, как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит

подсластили еще один мускаль здесь на волне любимой радиостанции Сергея Лазарева «Вкус малины». Пусть, друзья мои, завершение этой рабочей среды ознаменуется для вас чем-то хорошим. И пусть все обязательно будет под контролем, как и должно быть у каждого успешного человека. Я, Александр Шмигалев, совсем с вами прощаюсь. Услышимся в пятницу здесь же на волне любимой радиостанции. Ну а пока музыкальные бразды правления я передаю уже своим коллегам. Вам же классного вечера этой среды. Продолжайте слушать только лучшие песни. Пока.

0: Погода на радио НС. Завтра в Алма-Ате ожидается небольшой дождь, плюс 27. В Астане день пройдет без осадков, облачно, плюс 19. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — фармацевтическая компания ЗАО «Эвалар» рекомендует для защиты щитовидной железы натуральный комплекс «Эндокринол». Лапчатка белая в составе крема и капсул «Эндокринол» помогает рассасываться узелкам, нормализовывать уровень гормонов и функцию щитовидной железы, вне зависимости от того, повышена она или понижена. Крем и капсулы «Эндокринол» – полезный подарок для здоровья щитовидной железы. Спрашивайте в аптеках. БАД не является лекарством.
2: Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: СОГР номер КЗ-16017903Е00052-1031-4 от 28 марта 2014 года.
4: Кайнаган Хасан, НС Радиоса.

0: Донбасс.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: ТАСС-кредит? Я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

0: Разные мысли. Обычно в парках культуры и отдыха отдых преобладает над культурой.
1: Жирнова. Как сохранить здоровье щитовидной железы и баланс ее гормонов? Растительный комплекс «Эндокринол» от компании «Эвалар» на основе лапчатки белой создан специально для заботы о здоровье щитовидной железы. Он поддерживает баланс ее гормонов как при гипертиреозе, так и при гипотиреозе, здоровую структуру и размер щитовидной железы. Капсулы и крем «Эндокринол» работают изнутри и снаружи, обеспечивая двойное действие для максимального эффекта. «Эндокринол» – натуральная, негормональная поддержка для правильной работы и здоровья щитовидной железы. Спрашивайте. Эти капсулы и крем «Эндокринол» от компании «Эвалар» в аптеках вашего города.
2: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ-16017900300-521-0314 от 28 марта 2014 года.
3: Режиссер Алена Алмаз Дентундесе, Бастер Ульдерде, Олжас Альжанов, Газрет Ержанов, Және басқа да талантты актерлер.
4: Осы жерде жатқан жас менде сыйлыққа келгім.
5: Мейлі, онда жүріңіз, өзіңіз беріңіз.
4: Жүзі. Балтада достар көп шығар.
5: Жас, мен сізге не айтқан білмеймін. Бірақ оның достар жоқ. Ол детдомнан мамасы келеді деп әлі күтіп жүр.
3: Жасмин мен Балу фильмі 17 қыркүйектен бастап еліміздің барлық кинотеатрларында.
0: МС радиосында жарнама 356 60

уезжать на вокзал. Сколько раз этот способ меня выручал. Но еще пока

Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте nskz и будь ближе к эфиру.

должно начинаться правильно. Юмор, хорошее настроение, неожиданные темы и, конечно, розыгрыши с крутыми подарками. Включай и заряжайся вместе с нами. Шоу Беш с 7 до 10.

самой не стал. Нет, не страшила ее смерть, скорее она о ней мечтала. Бывало, знаете ли, сядет

настроєнна, все нескладно скроєнна, в этом мире щастя.

0: знаю, что в полете.
1: Я верю, что в полете.
0: Ты не предашь нашивость.
1: Ты не предашь нашивость.
0: Или я чего-то.
1: Или я чего-то, может быть, не понимаю в жизни.
0: Я верю тебе очень.
1: Просто.